0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачная погода и от плюс 26 до плюс 28. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачная погода и от плюс 26 до плюс 28. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Новый трек.

0: Экспозиция «Штрих к ее портрету» открылась в новом замке в Гродненском историко-археологическом музее. Художественные произведения, живопись, графика, скульптура, керамика, изделия из стекла, исторические и архивные артефакты представлены на выставке, посвященной году белорусской женщины, которая открылась в сенаторском зале нового замка. Региональный женский форум «Труд. Созидание. Будущее» среди работников государственного производственно-торгового объединения «Белхудожпромыслы». Управление делами президента собрало в Минске около 80 представительниц предприятий из разных регионов страны. Экспозиция объединила не только профессиональных мастеров, но и других сотрудниц предприятий. Городской этап молодежного конкурса «Автоледи-2026» прошел в Могилеве 29 июля. Конкурс приурочен году белорусской женщины. Его участницы доказали, что женщина за рулем – это не только безопасно, но и красиво, а также продемонстрировали отличные знания правил дорожного движения. Сначала участницы представили творческие номера в рамках испытания «Визитная карточка», где рассказали о себе и презентовали свои автомобили. Затем девушкам предстояло показать высший пилотаж на автодроме. В их арсенале разворот в ограниченном пространстве, проезд змейкой, заезд задним ходом в бокс, диагональная парковка, движение по кругу и проезд через туннель. Завершился конкурс интеллектуальной дуэлью этапом «Знаток правил дорожного движения» в формате тестирования. Жюри оценили не только мастерство управления автомобилем, но и эрудицию конкурсанток. Лучшие участницы городского этапа получили право представить Могилев на областном финале. В Беларуси более 49 тысяч молодых людей отработали либо приступили к работе в студотрядах с начала года. Студенты с удовольствием совмещают работу с учебой. Внутри отрядов постоянно развиваются творческие инициативы и проводятся мероприятия, посвященные истории студенческого движения. А встреча поколений была посвящена году белорусской женщины, то есть девушкам в бойцовках, которые трудились рядом с мужчинами даже на стройках, хотя были времена, когда их не принимали в отряды из-за тяжелых видов работ.
1: Новости. Женская редакция.

0: Центр ФМ. В центре первого.
1: Александр Лукашенко в начале недели встретился с губернатором Калужской области. Президент назвал направление, которое позволит довести товарооборот между Беларусью и Калужской областью до отметки в 1 миллиард долларов. Он обратил внимание на возможность создания и развития кооперационных связей между Беларусью и Калужской областью. Александр Лукашенко указал и на такое направление сотрудничества, как сельское хозяйство. Несмотря на то, что в Калужской области неплохо развит аграрный сектор, белорусская сторона готова при необходимости делиться своими наработками. Также в минувший понедельник глава государства провел встречу с полномоченным представителем президента России в Центральном федеральном округе. Центральный федеральный округ, в состав которого входит 18 субъектов, играет важную роль во внешнеполитической деятельности Беларуси. По данным, за 2025 год товарооборот между республикой и Центральным федеральным округом достиг более 34 миллиарда долларов. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества. Во вторник президент принял верительные грамоты послов 9 государств. Их главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии. Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщена значимыми событиями и конкретными делами. В минувший вторник глава государства заслушал доклад постпреда Беларуси при ООН Валентина Рыбакова. На встрече обсудили вопросы белорусско-американских отношений, которыми поручено заниматься Валентину Рыбакову. По словам Александра Лукашенко, складывающаяся обстановка в отношениях двух стран и особенная динамика и перспективы неплохие. Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях с США. Вторая встреча состоялась с Александром Рогожником, который доложил о ситуации в Витебской области, в том числе в сельском хозяйстве. Глава государства спросил, как разворачиваются события, интересовался наличием проблемных моментов. Отдельно затрагивалась тема привлечения на работу в области граждан из Узбекистана. Модернизация, кооперация, грамотная локализация и качество – основные контуры в стратегии развития электролампового завода от президента. Глава государства в четверг работал в Бресте. В фокусе экономика в целом и регионы, и страны – вопросы промышленности, агропрома, строительства. Президент актуализировал задачи для аграриев, а также посмотрел производственную площадку электролампового завода. Сразу по прилете речь шла о ходе уборочной и культуре земледелия. Урожай не ниже прошлого сезона, напомнил Александр Лукашенко. Неиспользуемые земли нужно вводить в оборот, а сейчас убрать хлеб и подготовить земли под озимый клин. Белорусы все могут и могут лучше. Ключевое – дисциплина, трудовая и технологическая. Ответственный продукт и заслуженная награда. Александр Лукашенко в пятницу работал в Березовском районе. Здесь находятся производственные мощности одного из лидеров молочной отрасли Беларуси – компании «Савушкин продукт». Результаты работы ее коллектива и лучших специалистов отмечены на самом высоком уровне. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
0: В центре первого.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Тюль. Всего за 10 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
0: Белорусский трек.

0: миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио
0: Центр FM.
1: Новый трек.

0: понедельник во всех городах вещания центра ФМ будет облачная погода и от плюс 26 до плюс 28. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Фишер и Флоренс Арман в нашем эфире What a Life. Я надеюсь, что сегодня еще много поводов найдется, чтобы точно так же порадоваться жизни понедельничной, утренней. Да вообще, доброе утро и тому, кто все еще мечтает об отдыхе, тому, кто его планирует, и тому, кто уже, как я, отпуск свой отгулял. Вообще, специалисты утверждают, что идеальная продолжительность отпуска ровно 3 недели, потому что за это время стресс исчезает полностью, старение замедляется, а оздоровительного эффекта хватает почти на целый год. Ну так я берусь проверить все это на себе. После целого июля отсутствия в эфире я, Полина Гуаровская, вернулась, полная силы энергии, а также надежды, что моих возможностей делать утро бодрым хватит надолго. Ну а пока проверю еще кое-что. Ну-ка. А, руки помнят кнопки на эфирном пульте. Коротко о музыкальном будущем. Впереди Джази и Крис Лоренцо.

0: Просыпаемся вместе.
1: Реклама.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

Немного такой неспешной электроники от Ивана Соловьева в нашем эфире Like a Fire. Но прямо сейчас о ситуации на столичных дорогах. Местами затруднения в Минске на 3 балла в эти минуты. Есть сложности по дороге на Новый Двор. От дороги на Климовича до Нового Двора 8 минут время проезда. Столько же по МКАД от Ташкентской до Магистральной улицы будешь ехать. И есть уже скопление автомобилей по Ванеево от реки Свислочь до второго велосипедного переулка. Приятно.

Реклама. Один ролик. Большая распродажа в Автосеть. Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам. Центр FM.

0: Флешбэк.
1: А в этой рубрике вспоминаем старые хиты. Вот 24 года назад Дэвид Гетта выпустил свой дебютный альбом «Just a Little More Love», который стал отправной точкой для его мировой карьеры. Ну и в целом повлиял на развитие электронной танцевальной музыки начала 21 века. К началу нулевых Гетта был уже известен в Париже как клубный диджей и организатор вечеринок. Но, к сожалению, тогда еще не имел громких релизов на международной сцене. Но все изменилось, когда в 2001 в одном из клубов он случайно познакомился с американским вокалистом Крисом Уиллисом. И позже с ним всего за полчаса написал и записал заглавный трек своего альбома «Just a Little More Love». Трек, вобравший в себя элементы электро, фанка, хаоса. Впоследствии этот сингл отремиксовал испанец Вали Лопес, и его версия стала гимном самого тусовочного острова планеты. На Ибице гремел, ну и, конечно, не обошел стороной и европейские танцполы. И, как мне кажется, этот трек продолжает вдохновлять новое поколение. Ну, давай вспомним старенький хитец, но классный.
0: Флэшбэк.

В эфире Мэдик, Соли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмишн. Трансмишн — слово, которое знакомо любому человеку, который без ума от музыки в стиле транс, потому что существует такой мировой фестиваль, ну и в Беларуси тоже есть свой фест. Он называется Трансфьюжн. И, кстати, при пати культового фестиваля уже состоялось минувшие выходные. Было очень круто. Спасибо Александру Спарку, который болеет своим делом и продолжает поддерживать именно вот этот классный жанр музыкальный. И, кстати, очень скоро, я уже сказала, это была припати, а будет настоящая большая фестивальная вечеринка с участием зарубежных гостей. Все подробности позже. Но и все это музыкальное чудо происходит при поддержке радиостанции Центра ФМ. Мы любим электронную музыку, ну и много у нас ее впереди. Впереди Lost Frequencies. А также Rehab и Easy Bizu.

теннисисткой в истории, которая четырежды поднималась на высшую ступень пьедестала Олимпийских игр. Результат уникального таланта, несгибаемой воли, характера чемпиона. Ваши победы на главных международных стартах дарили незабываемые эмоции и объединяли всю Беларусь, говорится в поздравлении. Накануне Минск встретил участников патриотического автопробега «Дороги славы». Утро началось с возложения цветов к стеле «Минск. Город-герой». Это возможность поблагодарить героев за победу и выразить свою позицию к сегодняшним событиям. В нынешнем году среди активистов не только студенты Ростовского университета, но и участники военного и белорусского этнических музыкальных коллективов. Призвание Родину защищать. 800 новобранцев прибыли в Военную академию Беларуси. В течение месяца ознакомительная практика или курс молодого бойца. Они изучат азы огневой, медицинской, тактической подготовки, пройдут обкатку танком. Осваивать военное дело намерены и девушки. В этом году их 49. Причем две из них впервые в истории академии будут осваивать навыки пилотирования вертолета и самолета. Оранжевый уровень опасности из-за жары объявлен сегодня в Беларуси. Будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. Лишь днем в отдельных районах Гомельской области пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром местами будет слабый туман, ветер прогнозируется переменных направлений, умеренный при грозах порывистый. Новости компании. Филиал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: News.
1: Надо поделиться какой-нибудь забавной новостью. Вот в Южной Корее пишут, среди хозяев домашних питомцев растет спрос на необычную услугу. Гадание на картах Таро для собак, кошек и других животных. Дело в том, что, согласно опросу, все больше местных жителей видят в домашних животных членов семьи. И вот с помощью раскладов пытаются лучше узнать о чувствах своих роднулечек. Что же их беспокоит, о чем они думают. Разработали специальные кошачьи и собачьи колоды карт. И это вполне серьезно. Серьезно, я даже сама лично в соцсетях видела подобные расклады.
2: Смотрим на Таро белых кошек. Что думает вас ваш кот?
1: Есть целая компания, предоставляющая услуги гадания на картах Таро для животных. И там убеждены, что все это только укрепляет связь с любимыми питомцами. Многие местные тарологи уже массово адаптировали свои услуги под животных. По словам владелицы такой тарологической организации, хозяева животных часто становятся постоянными клиентами. Они возвращаются, потому что как только начинаешь интересоваться внутренним миром своего Мурзика или Бобика, уже невозможно остановиться. И, кажется, южнокорейские предприниматели открыли

0: гостей, где разбирают натальную карту.
1: И отвечает колода на вопрос, который в душе сидит.
0: Сидит в душе у какой-нибудь собачки или котика. Хотя я...

0: и проигнорирует место для своих естественных нужд. Ну, о чем чаще всего думает кот или собака, мне кажется, в курсе каждый хозяин.
1: Извините, а какой-то что-то как будто бы обед будет?
2: Попкорн-ньюс. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

неукротимое дело и иди на него в первой половине дня. Время амбиций, свершений, но не распыляйся на все и сразу. Нормы этого понедельника – одна взятая вершина. Всему остальному официально разрешено.

0: для смены работы. Доводим обязательно до конца все начатое, запускаем проекты, готовимся получать дивиденды, как финансовые, так и моральные. А еще этот день прекрасно подходит для общения и совместного решения вопросов. Сегодня люди общительны, открыты, можно получить ответы на вопросы, но фразу «нам надо серьезно поговорить» лучше оставить на потом. Не время выяснять отношения. Пусть этот коннект будет на высоких вибрациях. Что касается денег, наши любимые, день удачен для любых финансовых операций. Можно вернуться к отложенным крупным покупкам, инвестированию, переговорам с деловыми партнерами. Любые денежные процессы в этот период будут успешными. Луна у нас хоть и убывает, но жизнь сегодня ощущается наполненной событиями. Захочется поактивничать в разных сферах. Я думаю, что это идеальный понедельник. Пусть так и будет.
1: Будь в курсе. А в ресурсе.
2: Реклама.
3: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
4: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: о том, как обстоят дела с погодой в городах Беларуси. В Гомеле сегодня до 32 градусов, в Бресте 31, в Могилеве и Минске 28, в Витебске и Гродно 26 градусов. Осадков нигде не прогнозируется, облачность у нас небольшая, так что всем любителям настоящего жаркого лета наши поздравления.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Harper Satisfy называется композиция. Это для того, кто не успел открыть Shazam и узнать, что же звучит в эфире. А я тут удивилась, узнав, что существует приложение для распознавания звуков арбуза. Ну, это все помогает понять, созрел он или нет. Действительно, нужно поднести смартфон к арбузу, по арбузику постучать, и там уже искусственный интеллект сам определит, насколько созрел арбуз и насколько он будет сладким. Конечно, есть вопросики к таким шазам.

0: нем семечек. Кроме того, на результат могут повлиять и условия окружающей среды, посторонние шумы, эхо. Так что, возможно, лучше довериться старому проверенному методу по старинке. Самому постучать. Если звонкий, арбуз не дозрел. Если глухой, перезрел. Если вибрирующий, дозрел. Вот такие дела. Но сегодня, между прочим, 3 августа отмечается День арбуза. Так что, если ты еще не распечатал этот арбузный сезон, самое время это сделать. Ну, а мы летим дальше. И Джоэл Кори потянется к нам с треком Whisper. Above and Beyond впереди. Также Camel Fat очень скоро. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Встречайте первый Conte Outlet в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Conte со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
1: Новый трек.

0: Дед Бородет, Колыханка, Куполинка, даже саундтрек из Бандитского Петербурга вспомнил Антон Баев. Вот такие есть ремиксы в его музыкальной коллекции. Чем еще он удивит? Даже интересно. Ну, я уверена, какого-нибудь релиза свежего мы дождемся от Антона. Ему творческих успехов. Ну, а пока о том, какие диджеи другие выпустили свои новинки.
1: Релизы недели.
0: Вот, например, Cascade объединился с Glockenbach и Caitlin Aragon для совместки Runaway. Впервые трек прозвучал на недавнем Tomorrowland, когда Cascade неожиданно появился во время выступления своего коллеги. Ну и нельзя не порадоваться за восходящую вокалистку Caitlin Aragon. Ее мы слышали в скандальном хите I Run от Haven. Тогда она перезаписала и ишный вокал, чтобы у авторов не было проблем. Ну а сейчас украсила вокалом свежий трек Cascade и Glockenbach. Забавное совпадение. Тогда она пела I Run, а теперь Runaway.

0: Кейтлин Арагон, Runaway, свежая работа в рубрике «Релизы недели». Но есть еще одна новинка, о которой хочется рассказать.
1: Релизы недели.
0: Армин Ван Бюрен и Саша представили Everlasting. Релиз включает оригинальную версию и ремикс под псевдонимом Rising Star, что напрямую связывает трек с долгой историей Армина Ван Бюрена в жанре Uplifting Trance. Предыдущая коллаборация Set Me Free давно поселилась в плейлисте центра, ну, коллаборация именно Армина и Саши. Уверена, поддержка ротации трека Everlasting — дело времени. Но как иначе? Это ж резидент Центра ФМ, чье радиошоу State of Trance мы слушаем еженедельно.

0: отметился в нашем плейлисте Джоэл Кори с треком «Whisper». Я спешу напомнить, как можно слушать Центр FM везде и всегда. Конечно, благодаря интернет-вещанию. Ну, например, на сайте centrfm.by. Или в умных колонках, которым достаточно сказать «Алиса, включи Центр FM, все заработает». Ну и, конечно, мобильное приложение «Радио Плеер Бай» всегда выручает. Лично там во время отпуска я Центр FM и слушала, где бы ни находилась пока. По стране путешествовала. Очень круто! Ну и летим дальше. Что же у нас тут? В плейлисте Марлон Хофстад. Готов устроить вечеринку Party People, называется работа. Расслабляющий и летний трек от Талука. Впереди Тиган и Пьеро Пиропа. Все это ждет тебя далее, сразу после новостей.
1: Новости.
2: Страницы памяти и дружбы. По стране продолжается автопробег «Дороги славы. Наша история». Отправился он из Ростова-на-Дону. Позади сотни километров, памятные боевые места, встречи с ветеранами и молодежью. Примечательная точка маршрута – поселок Опусь-Аршанского района, малая родина президента Беларуси. Цветы к мемориалу воинам-освободителям как благодарность за мирное небо. План приема на платное обучение в 2026 году составлял 16 тысяч мест. При этом документы подали 24,5 тысячи абитуриентов. Таким образом, конкурс достиг 1,5 человека на место. Особенно высокий конкурс, выше 3 человек на место, отмечен на особо востребованные специальности, среди которых дизайн костюма и текстиля, международная экономика и торговля, становление и переводческая деятельность, туризм и гостеприимство, архитектура. Белорусские машины представлены на крупнейшем автофестивале продвижения в Москве. Экспозиция Беларуси у национального павильона. Это то, чем гордится наша промышленность. Техника МКАДОР, тракторы МТЗ, кроссоверы БелДжи и предмет главного интереса посетителей – спортивный грузовик МАЗ-6440 и машина технического сопровождения. Ситуационный штаб с председателем Гродненского горосполкома Андреем Хмелем выехал на улицы Неманская и Подпереселка, чтобы оценить масштаб разрушений и объем работ, необходимый для полного устранения всех возникших проблем, причиной которых стало аномальное количество осадков, моментально перезагрузившей инфраструктуру. Ликвидация последствий в Гродно идет в круглосуточном режиме и находится на личном контроле главы города. Более 4 миллионов тонн зерна уборочная в Беларуси опережает показатели прошлого года. На Брещине первыми в стране собрали 1 миллион тонн. Минская приближается. Аграрии Могилевской и Витебской областей постепенно набирают обороты. На сегодняшний день убрано 46% площадей зерновых и зернобобовых с учетом рапса, но без кукурузы. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

маньяк решил воспользоваться этим и начал продавать мусор со свадьбы певицы Тейлор Свифт. Когда закрытое мероприятие закончилось, предприимчивый художник переоделся в смокинг и направился

К удивлению многих людей заинтересовала добыча. Если верить художнику, фанаты уже скупили все коробочки с мусором. Стоимость одного контейнера, в принципе, невысокая. $25 для фаната Тейлор Свифт — это копейки. Скорее всего, вот этот

0: Магомедова. Ну, тут осталось недолго ждать до выходных. Я думаю, что журналисты все проведают, расскажут. Ну, а этот упомянутый американский художник, который любит собирать мусор, возможно, выставит на продажу какой-нибудь стаканчик.
1: Ньюс-мейкеры.

0: FM танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
2: Центр FM.
1: Новый трек.

лента соцсетей стала похожа на детскую вечеринку. С чего все началось? Мальчик случайно опубликовал селфи в аккаунте компании мамы. Теперь это копируют все крупные бренды. Тренд начался с малыша. Он сын владелицы компании. Взял телефон мамы, неловко сфотографировался и запостил этот снимок в профиле бренда. Пост быстро завирусился, и комментаторы начали писать, чтобы он попросил у мамы скидку. Ну а потом этот формат быстро подхватили другие крупные корпорации. Я не буду их называть, а то посчитается рекламой. Ну, там действительно такие мастодонты. И даже обычные люди тоже с удовольствием подхватывают тренд и постят фотографии своих малышей вот таким образом. Ну, а что забавно, я думаю, что ничего плохого в этом уж точно нет. Ну, а что касается соцсетей, то спешу напомнить, что и у нас они имеются. Мы там постим различные заэфирные, эфирные наши дела, юморим, полезной информацией делимся касательно музыкальной составляющей Центра ФМ. Нас можно найти и в Инстаграме. И, конечно, с удовольствием ждем в числе подписчиков на наш Телеграм-канал. Почему бы и нет, там можем пообщаться. Но в первую очередь, конечно, мы там стараемся анонсировать все происходящее в нашем эфире. Чтобы ничего не упустить мимо, советую подписаться.

0: финалем этот час вместе с Данджелой и Фрэнсис. The Rhythm называется работа. Очень скоро здесь Дэвид Гетто и Бэби Рекс, Сам Фишер и Томсон Дай, Армин Ван Бюрен и Арджим. Ну а о погоде прямо сейчас.
1: Погода на Центр FM.
0: Сегодня в Гомеле воздух прогреется до 32 градусов, в Бресте 31, в Могилеве и Минске 28, в Витебске и Гродно 26 со знаком плюс. Осадков не прогнозируется, везде небольшая облачность.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Бьюрен, который феерично выступил в рамках очередного фестиваля Tomorrowland, а во время бэкстейджа болтал с журналистами и рассказал, например, о том, что его как диджея могло бы и не быть, потому что в прошлом он всерьез рассматривал профессию юриста и даже получил юридическое образование, писал работу о законах об авторском праве, немного поработал в юридической фирме, и было это в 2001 году. Но тогда карьера музыкальная начала набирать обороты, признается Армин. Впервые он попал в список 100 лучших диджеев мира, а с 2002-го лишь один раз опускался в этом списке ниже пятерки. И все это стало знаком, что путь выбран верный и надо продолжать. Но вообще, конечно, да, поддержка важна и нужна всем. Мы тоже, когда выбрали танцевальный формат для радиостанции Центр ФМ, получили массу благодарностей, комплиментов, слов поддержки. А сколько было людей восторженных на городском рейве на Немиге, когда мы устраивали вот этот вот музыкальный движ с привлечением диджеев. Классно было. Хотелось бы повторить. Может быть, в каком-то уже другом формате, может быть, в другом месте, но было очень здорово, и спасибо каждому, кто тогда пришел и устроил вместе с нами горячие танцы. Ну а вечеринка в эфире Центр ФМ продолжается круглосуточно, и здесь уже Майк Момбург и Коко Стар. Очень скоро Green Velvet и Медуза. И рядышком Диоди. Продолжаем наше бодрое утро.
1: Реклама.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Центр ФМ.

0: и Дженнифер Лопес. Джей Лу и тренировки — это уже синонимы. Достаточно посмотреть ее последние фотографии. Вообще желаю, чтобы у всех в 57 лет было столько же желания и возможностей поддерживать себя вот в такой форме. Впрочем, сама Лопес объясняет, что спорт для нее не только пахать в зале. Спасают и танцы. Именно они, по признанию певицы, помогают вернуть уверенность в себе. Когда самооценка падает, Дженнифер просто включает музыку и двигается. И вот ощущение того, на что способно ее тело, вместе с мощным выбросом эндорфинов, мгновенно улучшает настроение и возвращает внутреннюю силу. Так что в любой непонятной ситуации устраивай дэнсинг. Будь как Лопес, двигай попес. Ну а мы подкинем нужный плейлист. Впереди Тиесто. Встречай Кунг Сам и Boys Noise. Довольно скоро Отто Гон с нами. И узнаем свежие новости уже сейчас.
1: Новости.
2: Белорусский лидер Александр Лукашенко направил поздравления с 80-летием народному артисту Российской Федерации Николаю Бурляевому. Глава государства пожелал юбиляру неиссякаемой энергии, здоровья, благополучия и счастья. Отопительный сезон на контроле. Более 2300 котельных в Беларуси подтвердили готовность к зиме. Составлены и утверждены графики регистрации необходимых документов. Еще в июне организации разработали планы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Сейчас зарегистрировано 39% паспортов готовности потребителей и 31% теплоисточников. Быстрее всего справились и в Гомельской и Могилевской областях. Подготовка затронула не только централизованные системы отопления, но и частное домовладение. Завершить все должны до 20 сентября. Система адресного открытия дверей в наземном транспорте Минска временно приостановлена. В Минск-Трансе отметили, что по итогам опроса мнения по вопросу адресного открытия дверей разделились практически поровну. Ведомство планирует принять дополнительные меры по информированию пассажиров, включая размещение наклеек в транспорте, и вернуться к вопросу тестирования кнопок. В Беларуси продолжается сезон покоса. Растительность на придомовой территории должна быть не выше 20 сантиметров. Причем требования касаются не только физлиц, и дело даже не в эстетике. В приоритете пожарная безопасность. Также заросли могут стать рассадником клещей и других насекомых. Покос травы на каждой территории не реже раза в месяц. Графики размещены на сайте ЖКХ города. Работы продлятся по сентябрь. Следственный комитет напомнил правила безопасности на воде. Следует купаться только в оборудованных местах, не оставлять детей без присмотра у воды, при происшествии сразу сообщать спасателям. Купание в вечернее и ночное время запрещено из-за снижения видимости и усиления течения. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. В Торонто стартовал открытый чемпионат Канады по теннису, турнир категории ВТА 1000. Первая ракетка мира Арина Соболенко начнет выступление со второго круга. И уже известны ее соперницы. Это Маюка Учиджима из Японии, 107-й номер рейтинга, которая в первом раунде уверенно победила 40-ю ракетку планеты, испанку Кристину Буксу, 2-0. Кроме Соболенко за трофей поборются Винус Уильямс, Диана Шнайдер, Мира Андреева и другие знаменитые теннисистки. Турнир завершится 13 августа. Курьезный случай произошел в колумбийском футболе. Чемпион страны Хуниор вылетел из розыгрыша Кубка Колумбии, причем уступил своему собственному фарм-клубу. Барранкилья ФК, где играют юниоры Хуниора, неожиданно дал бой основной команде. Дело дошло до серии пенальти, где молодежь была точнее. Надеемся, руководство клуба все же поощрит амбициозных юниоров, а не накажет их. Криштиану Роналду и его невеста, модель Джорджина Родригес, сыграют свадьбу в ближайшие выходные на Мадейре. Церемония состоится 8 августа. По информации источника, Роналду и Джорджина поженятся в соборе Фуншала, после чего отпразднуют свадьбу в пятизвездочном отеле. Его гостей уведомили, что в пятницу и субботу будут закрыты два этажа, а также несколько барных зон. Фуншал – родной город и место рождения Роналду. Пара в отношениях уже 10 лет, но только в прошлом году португальский футболист сделал возлюбленной предложение. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.

0: Кто-то ненавидит понедельники, а кто-то даже во время выходных думает, ой, как бы поскорее поработать. Вот ученые выяснили, что же на самом деле помогает людям получать удовольствие от рабочего процесса. Что становится тем самым магнитом, который притягивает и держит человека на рабочем месте? Оказывается, работники успешно справляются со всеми задачами при соблюдении трех условий. Во-первых, независимость. Это желание ощущать, что работодатель тебе доверяет, и ты можешь решать задачи без постоянного контроля со стороны менеджеров. Компетентность, то есть желание чувствовать себя профессионалом, который постоянно совершенствует навыки. И последний фактор связан с микроклиматом в компании. С тем, комфортно ли сотруднику взаимодействовать с коллективом. Проще говоря, ну вот если подытожить, для того, чтобы любить свою работу, надо, чтобы босс не стоял у тебя над душой. Чтобы твои заслуги признавались, а успехи поощрялись, в том числе и финансово. Ну, отсюда, соответственно, мотивация быть еще лучше. И чтобы коллектив был командой единомышленников, а не змеиным гнездом. Ну, я тебе желаю, чтобы твоя работа приносила тебе радость, и все три фактора всегда совпадали. Ну, а если не хватает какой-то энергии во время рабочего процесса, то это уже к нам смело обращайся. Центр ФМ, белорусская танцевальная станция, и очень скоро здесь Элла Хендерсон и Rudimental. Кунгс подтянется, и еще кое-что успеем послушать.
1: Реклама.
2: Кліч Палесся запрашае на свята ў самы загадкавы рэгіён Беларусі. 15 жніўня ў Петрыкаўскім раёне пройдзе 9-й міжнародны фестываль этнакультурных традыцый «Кліч Палесся». Магчымасць дакрануцца да спадчыны продкаў. Гасціннасць палешукоў, самабытная культура, народныя абрады, беларускі фальклор. Вас чакаюць палескія падворкі, інтэрактыўныя пляцоўкі, аўтэнтычныя музыкі, майстар-класы рамеснікаў, забавы і гульні, шмат беларускага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавічах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавічах 15 жніўня.

0: Рудимент в эфире с треком «Алибай». Афроджек уже на старте. Ждет нас Хугель, Кельвин Харрис, Аксвелл тоже. Но перед этим успею рассказать о погоде в городах вещания Центра ФМ. Если коротко, жара отступать не собирается.
1: Погода на Центр ФМ.
0: А вот теперь подробнее. В Гомеле сегодня 32 градуса, в Бресте 31, в Могилеве и Минске 28, в Витебске и Гродно до 26. А осадков нигде не прогнозируется, лишь небольшая облачность.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

солнцем встает, тому к обеду нужна зарядка для мобильника. Но если в конце рабочего дня заряд аккумулятора 80%, значит, ты точно потрудился на славу. Вот сегодня можно и проверить. А это твой персональный музыкально-зарядный прибор, так сказать, Центр ФМ. Если нужна энергия, ее у нас в музыкальном формате предостаточно. И уже скоро здесь Бенни Бенасси и Дуа Липа. Да, старый добрый трек в новой обработке. Диско Лайн.

0: Dream. Все это для тебя в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ. Погнали дальше.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270-72-00.
5: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра. Утро до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029 622 69 66.

0: В эфире один из главных на сегодня популяризаторов электронной танцевальной музыки Джон Саммит. А на днях появилась одна большая такая интересная аналитическая статья. И там говорится, что в США зафиксировали небывалый интерес к электронной музыке. По итогам первого полугодия 2026 года она оказалась самым быстро растущим жанром. И новый тренд связывают как раз-таки с диджеем Джоном Саммитом, который сегодня невероятно востребован. Так что не исключено, что на другом континенте станет еще больше танцевальной ориентированных радиостанций. Ну а в Беларуси мы такие единственные в FM-пространстве. Так что еще раз привет каждому, кто выбирает Центр FM. И шагаем дальше. Здесь Funk Tribu, а также MK и Poppy Bescom. Встречай Элли Браун и лови самые свежие новости уже сейчас.
1: Новости.
2: Отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне во время рабочей поездки в Березовский район. По отзывам ответственных чиновников и специалистов хозяйств, где использовался опытный образец, отечественный пресс-подборщик соответствует импортным аналогам. Минск лидирует среди зарубежных направлений для городского туризма россиян. Число бронирований и размещений турагентами в столице Беларуси с июня по август текущего года выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В десятку самых популярных городов, которые россияне выбирают для изучения достопримечательностей, также вошли Гродно, Брест и Витебск. В Брестской области около 2000 студотрядовцев помогают аграриям во время уборочной. В юго-западном регионе сформировали 140 сельскохозяйственных студенческих отрядов, в которых работают 1833 человека. Это учащиеся школ, колледжи и студенты университетов из всех городов и районов Брестской области. Молодые люди трудятся на полях, на зерносушильных комплексах и других производственных площадках предприятия АПК. Военнослужащие одного из подразделений сил специальных операций Беларуси отправляются в Казахстан для участия в тактико-специальном учении «Вершина братства 2026». Участие пройдет с 3 по 9 августа на учебном полигоне «Коктал». Военнослужащие отработают вопросы подготовки и совместного ведения разведки, поиска и уничтожения незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности. Минск встретил участников патриотического автопробега «Дороги славы». Утро стартовало с возложения цветов к стеле «Минск. Город-герой». Это возможность поблагодарить героев за победу и выразить свою позицию к сегодняшним событиям. В нынешнем году среди активистов не только студенты Ростовского университета, но и участники военного и белорусского этнического музыкальных коллективов. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

В мире полно энтузиастов, и каждый раз они придумывают что-то новое. Вот, например, недавно появился сервис, который переводится, название которого переводится как «Что после титров?». То есть такая находка для киноманов, которые боятся упустить эксклюзивный контент. Там можно узнать, есть ли в фильме секретная сцена после титров. На сайте публикуют информацию о том, есть ли в фильме, в сериале какие-то тайные сцены. Если кто-то боится спойлеров, то эти люди могут узнать сюжет скрытых фрагментов. Портал создали энтузиасты-любители кино. Их проект работает по принципу Википедии. Обычные зрители из разных стран смотрят новинки проката, ну а затем сообщают авторам сайта о наличии секретных сцен или чего-то такого интересненького. Модераторы, естественно, проверяют достоверность сообщений и уже все это публикуют для того, чтобы обнародовать. Такие дела. Ну а для того, чтобы узнать, что будет играть в эфире Центр ФМ, не нужны никакие сайты. Мы, ведущие, с удовольствием подскажем. Кетама у нас прямо по курсу, а также Феликс Йен.

0: Сегодня жарче всего будет в Гомеле, где до 32 градусов, в Бресте 31, в Могилеве и Минске 28, в Витебске и Гродно 26. Осадков не прогнозируется, облачность небольшая, в общем, еще один погожий день, соответствующий летним ожиданиям.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Проекты, издающие DM лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа.
2: Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей.
1: Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелми и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Олберт Брайт «Wild». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM.

0: Новости.
1: Страницы памяти и дружбы. По стране продолжается автопробег «Дороги славы. Наша история». Отправился он из Ростова-на-Дону, позади сотни километров. Памятные боевые места, встречи с ветеранами и молодежью. Примечательная точка маршрута – поселок Копоть Аршанского района. Малая родина президента Беларуси. Цветы к мемориалу воинам-освободителям, как благодарность за мирное небо. Спутники и датчики на службе у аграриев, технологий, которые спасают белорусский урожай. Установившаяся погода позволит увеличить темпы уборочных работ. В стране уже намолочено более 4 миллионов тонн зерна. Всего же аграрии рассчитывают собрать не менее 11 миллионов тонн. Система адресного открытия дверей в наземном транспорте Минска временно приостановлена. В Минск-Трансе отметили, что по итогам опроса мнения по вопросу адресного открытия дверей разделились практически поровну. Ведомство планирует принять дополнительные меры по информированию пассажиров, включая размещение наклеек в транспорте, и вернуться к вопросу тестирования кнопок. В пресс-службе Национального олимпийского комитета сообщили о том, что руководитель организации Виктор Лукашенко направил официальное поздравление с днем рождения прославленной биатлонистке Дарье Домрачевой. Спортсменка обладает титулами четырехкратной чемпионки Олимпийских игр, двукратной победительницей мировых первенств, а также является обладательницей Большого хрустального глобуса. При этом в 2014 году она была удостоена высшего звания Герой Беларуси. В Костюковичском районе возник крупный лесной пожар. На помощь коллегам из Костюковичского лесхоза приехали леспожарные бригады из Краснопольского, Климовичского и Чериковского лесхозов. Всего огонь ликвидирует более 70 работников лесного хозяйства, а также специальная техника. Новости компании. Финал летней распродажи в Конте. Торопитесь, выгодно обновить гардероб со скидками до 70%. Модели по сниженным ценам в магазинах Конте, а также онлайн на conteshop.by. Телефон 8029-622-69-66. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачная погода и от +26 до +28. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

новинки эфира на центре. Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: Отечественный пресс-подборщик должен быть качественным и на уровне импортных образцов. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне во время рабочей поездки в Березовский район. По отзывам ответственных чиновников и специалистов хозяйств, где использовался опытный образец, отечественный пресс-подборщик соответствует импортным аналогам. Белорусский лидер Александр Лукашенко направил поздравления с 80-летием народному артисту Российской Федерации Николаю Бурляеву. Глава государства пожелал юбиляру неиссякаемой энергии, здоровья, благополучия и счастья. Отопительный сезон на контроле. Более 2300 котельных в Беларуси подтвердили готовность к зиме. Составлены и утверждены графики регистрации необходимых документов. Еще в июне организации разработали планы по подготовке к осенне-зимнему периоду. Сейчас зарегистрировано 39% паспортов готовности потребителей и 31% теплоисточников. Быстрее всего справились в Гомельской и Могилевской областях. План приема на платное обучение в текущем году составил 16 тысяч мест. При этом документы подали 24 тысячи с половиной абитуриентов. Таким образом, конкурс достиг 1,5 человека на место. Особенно высокий конкурс свыше 3 человек на место отмечен на особо востребованных специальностях, среди которых дизайн костюма и текстиля, международная экономика и торговля, страноведение, переводческая деятельность, туризм и гостеприимство, архитектура. Белорусские машины представлены на крупнейшем автофестивале продвижения в Москве, на экспозиции Беларуси у национального павильона. Это то, чем гордится наша промышленность. Техника «Амкадор», тракторы МТЗ, кроссоверы «Булджи» и предмет главного интереса потребителей – спортивный грузовик МАЗ-6440 и машины технического сопровождения. Новости компании. В Минске состоялась 20-я церемония награждения потребителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Потребителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, What It Feels Like. Вы на спешалитетном белорусском

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Русский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачная погода и от плюс 26 до плюс 28. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: Реклама.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэдди Леграмп, Keep on Believin'. Впереди еще много нового и интересного.

0: услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
3: Центр FM.
4: Новый трек.

0: Новости.
1: Агрометеорологические условия улучшились. Повышение температуры и сокращение осадков благоприятны для просыхания зерна и его созревания на полях. Погода позволяет увеличивать темпы жатвы. Всего аграрии рассчитывают собрать не менее 11 миллионов тонн зерна. Этому способствуют и технологии точного земледелия. При помощи спутниковых снимков мониторят состояние посевов, возможное переувлажнение. Изучают данные с датчиков почвы, лабораторные анализы, в карты урожайности добавляют информацию, без которой невозможно точно рассчитать количество удобрений. В итоге повышается эффективность сельского хозяйства. Выбор будущей профессии. Пока вузы подводят итоги зачисления на платное обучение, вступительная кампания в колледжах продолжается. Но поторопиться все же нужно. Сегодня последний день подачи документов на бюджет для девятиклассников в медколледже в Минске. Набор увеличен. Свою жизнь со здравоохранением свяжут 845 абитуриентов. Набор на 4 специальности: сестринское, лечебное, медико-реабилитационное дело, фармацевтика. Поступать приезжают не только белорусы, также и Зимбабве, Туркменистана, России и Казахстана. Обучение практикоориентированное, в колледже современные симуляторы. Маршрутами общей истории. Автопробег «Дороги славы» продолжается в Минске. Сегодня первая остановка. Монумент Победы. Возложили цветы и поклонились вечному огню. Вспомнили героев Великой Отечественной войны и вновь доказали, нынешнее поколение помнит подвиг дедов и прадедов. В этом году среди участников не только молодежь, но и представители музыкальных коллективов. Пример служения киноискусству, глубочайшего проникновения в образ и неустанного поиска правды. Народному артисту России Николаю Бурляеву 80. Он сыграл более чем в 60 художественных фильмах. Среди них военно-полевой роман «Детство Бэмби», «Мастер», «Маргарита», «Адмирал». Также известен как автор книг, снял фильм «Лермонтов», в котором сыграл главную роль. Николай Бурляев регулярно участвует в культурных проектах в нашей стране. Был гостем кинофестиваля «Листопад» и «Славянского базара» в Витебске. Президент поздравил народного артиста с юбилеем. Глава государства отметил, что в Беларуси Николая Бурляева знают и ценят как доброго друга, чья многолетняя общественная деятельность направлена на сохранение духовного наследия и развитие культурного сотрудничества между нашими странами. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Новинки эфира на центре. Genix и Bibi Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо-Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ. Ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
0: Белорусский трек.

0: понедельник во всех городах вещания Центра ФМ будет облачная погода и от плюс 26 до плюс 28. Пусть неделя будет легкой.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Белорусский трек.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. I don't wanna take notes, I just wanna get stoned right now. Джулиан Джордан, right now. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил с днем рождения героя Беларуси Дарью Домрачеву. Выдающиеся достижения в мировом биатлоне были и остаются недосягаемой вершиной и большой мечтой для тысяч атлетов, которые сегодня занимаются этим видом спорта, отметил глава государства. На пути к Большому Караваю. Жатва в разгаре по всей стране. Аграрии Могилевщины убрали 35% зерновых площадей, намолотили свыше 330 тысяч тонн. В среднем с гектара берут по 30 центнеров. В Белынической Искре основной фронт работ на озимой пшенице. В полях 12 комбайнов, на двух работают помощники. Милиционеры, инспекторы ГАИ и специалисты департамента охраны в составе мехотрядов на хлебных нивах уже третью неделю. Зерно на пике. Задача каждого, кто трудится в полях, взять максимум. До старта отопительного сезона осталось меньше 2 месяцев. Паспорта готовности оформлены примерно на треть объектов. В этом году особый упор сделан на электронный документооборот. Планируется, что в цифровом виде будет зарегистрировано не менее 40% паспортов. В Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за жары на 4-6 августа. В условиях сильной жары 4 августа воздух прогреется до 33 градусов, 5 августа до 38, 6 августа до 34 градусов. Старайтесь избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях. Теперь новости от наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центре».

Эйдом Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: накрыла Беларусь. Во вторник в Минске +26 пасмурно, в Витебске +26 облачно с прояснениями, в Гродно 25 градусов тепла, в Гомеле 30, в Могилеве 27 облачно с прояснениями. В этих городах в Бресте +32 малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM.
3: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш Бай», телефон 270 72 00.

Новинки эфира на центре. WNWE Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибыва

0: программа, что будет далее через мгновение. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Актуальные вопросы на оперативном контроле главы государства. Рабочая неделя президента началась в формате докладов. Александр Лукашенко заслушал министра сельского хозяйства и продовольствия, министра по чрезвычайным ситуациям, а также руководителя Гродненской области. Доклад Юрия Горлова президенту касался хода уборочной кампании, озимого сева, строительства профилакториев. Экватор страды перешагнули, аграрии намолотили свыше 4 миллионов 600 тысяч тонн зерна, миллионов закрома положили брест. И Минской области. Параллельно идет подготовка к озимому севу. Уже готовы больше половины площадей под озимый рапс. Эту культуру северные районы уже начали сеять. Почти 460 тысяч гектаров. Такую площадь планируют занять озимым рапсом. Полностью завершить работу аграрии должны до 25 августа. Продолжается строительство профилакториев для телят. Планируется возвести 528 таких объектов. 161 уже построен. Никто не удосужился заблаговременно уведомить граждан, сделав их разменной монетой в политической игре. Так в нашем МИДе прокомментировали одностороннее закрытие Ригой пункта пропуска на латвийско-белорусской границе. Патерники с нашей стороны Григоровщина перестали пропускать транспорт вечером 31 июля. При этом на границе с Россией подобные проблемы отсутствуют, и движение продолжается. Критические погодные условия. По прогнозам синоптиков, аномальная жара накроет Беларусь уже в ближайшие дни. По стране объявлен красный уровень опасности. В некоторых регионах будет до плюс 40. Жара начинает нарастать уже сегодня. Завтра столбики термометров поднимутся до плюс 36. Самые высокие температуры на юге. При этом ночью и утром грозы, сильные ливни и шквалистое усиление ветра. А пик жары придется на четверг. Практически повсеместно воздух прогреется до 40 градусов. Лишь местами будет чуть прохладнее. 30-34. В такую знойную погоду нужно употреблять достаточное количество воды, избегать длительного нахождения на улице. Это грозит тепловыми ударами. Особое внимание детям, пожилым и тем, у кого есть хронические заболевания. Им рекомендуют оставаться в тени и не садиться за руль. Теперь новости наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Белорусский трек.

0: накрыла Беларусь. Во вторник в Минске плюс 26 пасмурно, в Витебске плюс 26 облачно с прояснениями, в Гродно 25 градусов тепла, в Гомеле 30, в Могилеве 27 облачно с прояснениями в этих городах, в Бресте плюс 32 малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be the One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного, а скажем.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Бомбос, shut it down.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: Центр FM. Новости.
1: Агрометеорологические условия улучшились. Повышение температуры и сокращение осадков благоприятны для просыхания зерна и его созревания на полях. Погода позволяет увеличивать темпы жатвы. Всего аграрии рассчитывают собрать не менее 11 миллионов тонн зерна. Этому способствуют и технологии точного земледелия. При помощи спутниковых снимков мониторят состояние посевов, возможное переувлажнение, изучают данные с датчиков почвы, лабораторные анализы. В карты урожайности добавляют информацию, без которой невозможно точно рассчитать количество удобрений. В итоге повышается эффективность сельского хозяйства. Ограничения на посещение лесов действуют в 93 районах Беларуси. При ограничении заходить в лес можно для прогулок, собрать грибы или ягоды. Въехать на территорию леса на машине нельзя. Также запрещено разводить костры. Минск стал самым популярным зарубежным городом у российских туристов. По данным сервиса «Островок B2B», число бронирований в белорусской столице с июня по август выросло на 14%. В топ-10 популярных городов для туризма также вошли Гродно, Брест и Витебск. Закружилась льняная карусель. Фестиваль объединил в торжественном шествии более 500 человек. Корма уже в 9-й раз принимает тысячи гостей не только со всей Белоруссии, но и соседних стран. Разноцветные флажки, музей льна под открытым небом, белорусские подворья, город мастеров, концертная площадка и фотозоны. Все только то, что можно придумать. И неспроста. Для районного центра это одно из главных событий года. Теперь новости от наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Встречайте первый Конте-аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029 622 69 66. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

реклама. Один ролик. Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца августа. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам. Центр FM.

0: «Будь в движении» на Центр-ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. В Торонто стартовал открытый чемпионат Канады по теннису, турнир категории ВТА 1000. Первая ракетка мира Арина Соболенко начнет выступление со второго круга. И уже известны ее соперницы. Это Маюка Учиджима из Японии, 107-й номер рейтинга, которая в первом раунде уверенно победила 40-ю ракетку планеты, испанку Кристину Буксу, 2-0. Кроме Соболенко за трофей поборются Винус Уильямс, Диана Шнайдер, Мира Андреева и другие знаменитые теннисистки. Турнир завершится 13 августа. Курьезный случай произошел в колумбийском футболе. Чемпион страны Хуниор вылетел из розыгрыша Кубка Колумбии, причем уступил своему собственному фарм-клубу. Барранкилья ФК, где играют юниоры Хуниора, неожиданно дал бой основной команде. Дело дошло до серии пенальти, где молодежь была точнее. Надеемся, руководство клуба все же поощрит амбициозных юниоров, а не накажет их. Криштиану Роналду и его невеста, модель Джорджина Родригес, сыграют свадьбу в ближайшие выходные на Мадейре. Церемония состоится 8 августа. По информации источника, Роналду и Джорджина поженятся в соборе Фуншала, после чего отпразднуют свадьбу в пятизвездочном отеле. Его гостей уведомили, что в пятницу и субботу будут закрыты два этажа, а также несколько барных зон. Фуншал – родной город и место рождения Роналду. Пара в отношениях уже 10 лет, но только в прошлом году португальский футболист сделал возлюбленной предложение. Это были новости спорта.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Скидочная пора». Только с 24 июля по 6 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
0: Белорусский трек.

0: накрыла Беларусь. Во вторник в Минске плюс 26 пасмурно, в Витебске плюс 26 облачно с прояснениями, в Гродно 25 градусов тепла, в Гомеле 30, в Могилеве 27 облачно с прояснениями, в этих городах в Бресте плюс 32 малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

myself thinking maybe

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Новый трек.

0: Новости.
1: Агрометеорологические условия улучшились. Повышение температуры и сокращение осадков благоприятны для просыхания зерна и его созревания на полях. Погода позволяет увеличивать темпы жатвы. Всего аграрии рассчитывают собрать не менее 11 миллионов тонн зерна. Этому способствуют и технологии точного земледелия. При помощи спутниковых снимков мониторят состояние посевов, возможное переувлажнение, изучают данные с датчиков почвы, лабораторные анализы, в карты урожайности добавляют информацию, без которой невозможно точно рассчитать количество удобрений. В итоге повышается эффективность сельского хозяйства. Единый день инвестора пройдет в администрациях районов столицы 12 августа. Они смогут задать интересующие вопросы представителям администраций с 9 до 11 часов. Для получения подробной информации можно обращаться по контактным телефонам приемной, управления экономики, управления по архитектуре и строительству администрации соответствующего района Минска. Маршрутами общей истории. Автопробег «Дороги славы» продолжается в Минске. Сегодня первая остановка – Монумент Победы. Возложили цветы и поклонились вечному огню. Вспомнили героев Великой Отечественной войны и вновь доказали, нынешнее поколение помнит подвиг дедов и прадедов. В этом году среди участников не только молодежь, но и представители музыкальных коллективов. Пример служения киноискусству, глубочайшего проникновения в образ и неустанного поиска правды. Народному артисту России Николаю Бурляеву 80. Он сыграл более чем в 60 художественных фильмах. Среди них военно-полевой роман, детство Бэмби, мастер и Маргарита, адмирал. Также известен как автор книг, снял фильм «Лермонтов», в котором сыграл главную роль. Николай Бурляев регулярно участвует в культурных проектах в нашей стране. Был гостем кинофестиваля «Листопад» и «Славянского базара» в Витебске. Президент поздравил народного артиста с юбилеем. Глава государства отметил, что в Беларуси Николая Бурляева знают и ценят как доброго друга, чья многолетняя общественная деятельность направлена на сохранение духовного наследия и развитие культурного сотрудничества между нашими странами. А теперь новости от наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: вдохновения.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды –

0: накрыла Беларусь. Во вторник в Минске плюс 26 пасмурно, в Витебске плюс 26 облачно с прояснениями, в Гродно 25 градусов тепла, в Гомеле 30, в Могилеве 27 облачно с прояснениями, в этих городах в Бресте плюс 32 малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Белорусский трек.

push me, and then just touch me, till I can get my

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил с днем рождения героя Белоруссии Дарью Домрачеву. Выдающиеся достижения в мировом биатлоне были и остаются недосягаемой вершиной и большой мечтой для тысяч атлетов, которые сегодня занимаются этим видом спорта, отметил глава государства. На пути к большому каравайю. Жатва в разгаре по всей стране. Аграрии Могилевщины убрали 35% зерновых площадей. Намолотили свыше 330 тысяч тонн. В среднем с гектара берут по 30 центнеров. В Белыничской Искре основной фронт работ на озимой пшенице. В полях 12 комбайнов. На двух работают помощники. Милиционеры, инспекторы ГАИ и специалисты департамента охраны в составе мехотрядов на хлебных нивах уже третью неделю. Зерно на пике и задача каждого, кто трудится в полях, взять максимум. До старта отопительного сезона осталось меньше 2 месяцев. Паспорта готовности оформлены примерно на треть объектов. В этом году особый упор сделан на электронный документооборот. Планируется, что в цифровом виде будет зарегистрировано не менее 40% паспортов. В Беларуси объявлен красный уровень опасности из-за жары на 4-6 августа. В условиях сильной жары 4 августа воздух прогреется до 33 градусов, 5 августа до 38, 6 до 34 градусов. Старайтесь избегать длительного пребывания на солнце, пить больше воды и не оставлять детей и животных в закрытых автомобилях. А теперь новости от наших деловых партнеров. В Минске состоялась 20-я церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший экспортер года». Победителем в номинации «Мясная промышленность» стал Пинский мясокомбинат. Это высокое признание подтверждает статус предприятия как флагмана агропромышленного комплекса, чье безупречное качество, верность традициям и надежный экспорт выводят белорусские продукты питания на мировой уровень. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алак и Side Piece. Mind Illuminate.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ.

0: накрыла Беларусь. Во вторник в Минске плюс 26 пасмурно, в Витебске плюс 26 облачно с прояснениями, в Гродно 25 градусов тепла, в Гомеле 30, в Могилеве 27 облачно с прояснениями, в этих городах в Бресте плюс 32 малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Mia Mendy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ». Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.
4: Wasting my

0: накрыла Беларусь. Во вторник в Минске плюс 26 пасмурно, в Витебске плюс 26 облачно с прояснениями, в Гродно 25 градусов тепла, в Гомеле 30, в Могилеве 27 облачно с прояснениями в этих городах, в Бресте плюс 32 малооблачно.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». Центр FM. No, I've done wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио

0: коллекции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Anjuna Chill on Air на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
3: С Макслайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв с этой

0: концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Анджуна Чилл на Центр FM.

Like that, it's almost an adult. So I'm saying,

0: Вы слушали Анджуна Чилл он Air. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Далее. Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
1: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
2: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучший диджей.

слушаете радио-шоу «Вольник Сэшенс» и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation. This is Voniq Sessions. Voniq Sessions. With Paul Van Dyk.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electro.

Слушайте радио-шоу «Вонник Сэшн» с Лидой Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радиошоу Vonic Sessions и Пол Ван Дайк на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Овен Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: www.polvendijk.com.
1: Вы слушали Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит.

Tomorrow's a new day. Positive mental attitudes.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.